Расскажу я, как самотняя. Расскажу про свои почуття. Ты понимаешь, а не грамма каятя. Просто сникнешь.